makuningalinerunersiyumayunga arraagu fiftinginniiluartut qaujisimalerakku inuusertamanasitterpallaiyuruwannermat innerorpallianerlunilu ammalumaku pittusi pittusi asitterpallaasiumunnersutik maanna attaisumaniulaarpa attigingittiammaralermagu oqausiitluunni makwa asiujiyabullu imailermata inuusibuttaumanna atulaortavut asinngorpaallersimalermin mataimangani matumingali unikkaarumayunga atortausimattiartuq uvattu innautigiyuni nunaqatigingitaqaluatsinnillu maanna inuusiujoq isumagitsugu attigiyunnerpaallaarsik simangmagu kisutuinnattiatamakkua iqqinaya utsaangenersaulerluta таисумана ангунасуннама саангнерсаулаортугу таймали пиюннарсивалленера оқаусеривалааракку кисуттариорпаллианералу тамаккуа таймали иннасангукканнилерлунга тамаани тая унгатаану таавунга аққаагутаарпаллиаллунга тамаққоқаюваллиалаормигакки иньюи питтусинги аторпактангин ангунасунниллу тамаккуа кисоқариақарнерлу қиммеқариақарнерлу тамаккуалита аторпаллиалоорсимагаккит асуилаа маккусиваллиагама тамаани фуаттиоюннекааггаагукалерлунга инна иннармоққай инуисертаарпаллиаруйулилаарсимагама таиссумани мааннасула атортаувактуугалуа тамаани фуатти 50 ёкааггаагукалераангами нипингиллуунни аситти паллиалисиумуммата маани миунилли оқаусериавсиу пиммиагалернераартауллут саймала пиммиагартуми килунниинаа синнаалуумут анаановинит оқаутингмага пиммиагааллакаллерлут канно атиунасугилаарсимагакку аперикаутигиллугулу пиммиагартаймайккаллермаат сунаупа ангути оппаллиасиё ниппига куджуагертэяпалуиерлунилу канигиягуллоқай неққуқареалииллу тамукку неққуппаллиаяруйулерлут таймаажилаарсимаа таймали ангунасу нертамаджатуангулоорми иққанаиаққаарата қитуңнериауммигамалу ангаюқлерпаангулуангерулуқ акуллерпаа